Все, без вас говорили, она кого-то я кинул позже, они подумали, что кишка замотала в перес. Когда надо дать его мотар, где это его мотар, миндай. Но кон, кой машина, кишка на месте под киванок. Вообще, на спиру, потому что мы конт на машина, кивак от машина. Это вот киванок, миндай, кинак чудас, миндай, кинак, вот вилла лакок, фюля, на кивак, угля, на кивак, миндай, фил облаков. Уйди, кинак, на месте, вот на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке, на кишке